Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Петр познает заповедь всепрощения. Однажды Симон Петр обратился к Иисусу с вопросом: «Господи, сколько раз прощать мне брату, согрешившему против меня? До 7 ли раз?» Иисус же ответил на это: «Я говорю тебе, чтобы прощал ты не 7 раз, но 70 раз по 7». Петр очень удивился. Ему трудно было представить себе, чтобы он был способен простить кому-нибудь так много раз. И рассказал Иисус Петру историю про царя, которому слуга задолжал много денег. Царь позвал слугу и приказал ему рассчитаться с долгами, но у слуги не было денег. Тогда царь сказал: «Так как ты не можешь вернуть долг, я прикажу продать в рабство тебя, твою жену и детей, а также отобрать у тебя все имущество. Таким образом, я смогу вернуть себе часть денег, которые ты мне задолжал». Слуга упал царю в ноги. «О, царь!» — умолял он. «Подожди немного, и я отдам тебе все сполна». Царь смилостивился и сказал слуге: «Я прощаю тебе весь долг, и ты можешь не возвращать его». Слуга ушел от царя. По дороге он встретил одного из своих знакомых, который был должен ему совсем небольшую сумму денег. Царский слуга потребовал вернуть ему долг, но человек тот был беден и потому не смог расплатиться. Царский слуга пришел в ярость и неистово закричал: «Плати немедленно! Не то я скажу, чтобы тебя за долги бросили в темницу!» Бедняк упал на колени, умоляя: «Потерпи немного, и я отдам тебе все сполна!» Царский слуга даже слушать не захотел, и по его требованию бедняка бросили в темницу. Такая жестокость огорчила и возмутила других слуг, и они все рассказали царю. Царь был поражен и тотчас призвал недоброго слугу. «Злой раб!» — гневно сказал он ему. «Я простил тебе весь твой долг, ибо тебе нечем было платить. Не следовало ли и тебе простить бедному соседу его небольшой долг? Теперь ты пойдешь в темницу до тех пор, пока не заплатишь мне сполна». Закончив рассказ, Иисус сказал Петру: «Так и Отец наш Небесный не будет прощать вам, если вы не будете чистосердечно прощать другим их прегрешения».

Иисус и апостолы держали путь в Иерусалим. Они предполагали пройти через Самарию и остановиться на ночь в одном самарийском селении. Чтобы договориться о ночлеге, Иисус послал впереди себя вестника. Но самаритяне не захотели, чтобы Иисус и его ученики останавливались у них, ибо они были евреями. А между евреями и самаритянами шла многовековая вражда из-за религиозных разногласий. Иаков и Иоанн были возмущены тем, что им отказали в ночлеге. «Господи!» – сказали они. «Пошли на эту деревню огонь с неба!» Иисус ответил. «Зачем? Разве вы еще не поняли, что Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать?» И направился Иисус к другому селению, и апостолы последовали за Ним. Проходя через Самарию по пути в Иерусалим, Иисус и апостолы повстречали 10 прокаженных. Эти люди слышали, что Иисус исцеляет больных, но они были больны проказой и потому не приблизились к Нему, а взывали издалека. «Иисус, Учитель, сжалься над нами!» Иисус никогда не оставался безразличным и не отказывал нуждающимся в помощи. Увидев прокаженных, Он сказал: «Пойдите и покажитесь священникам». Пока больные шли, их тела очистились от проказы, и они полностью исцелились. Один из них, поняв, что исцелен, остановился и повернул назад. Добежав до Иисуса, он пал перед ним ниц, чтобы поблагодарить его за чудо и прославить Бога. Остальные же продолжали путь, даже не подумав поблагодарить великого целителя. Вернувшийся поблагодарить Иисуса был не иудеем, а самаритянином. И тогда Иисус сказал своим апостолам: «Не 10 ли были исцелены? Но где же остальные 9? Почему же никто, кроме этого иноплеменника, не возвратился воздать славу Богу?» Иисус сказал склонившемуся у его ног самаритянину: «Встань и иди своей дорогой, вера твоя спасла тебя».

букет роз. До женского праздника оставалось еще целых 3 недели, но ребята в школе уже готовили подарки для своих мам на уроке труда. Девочки с усердием вышивали на кружевных носовых платочках красивые яркие цветы и пестрых бабочек. Мальчики занимались резьбой по дереву, украшали замысловатыми узорами деревянные кухонные доски. Каждому хотелось порадовать маму в ее чудесный праздничный день. Миша и Славик работали рядышком. У Миши немножко не получался узор на доске, и он так смешно пыхтел над своей работой. Славик же работал очень быстро. Он с восторгом представлял, как удивится мама тому, что сын сделал ей подарок своими руками. «Ух ты, как здорово получается!» — сказал с восторгом Миша, любуясь работой друга. «Да это еще что!» — отмахнулся с довольной улыбкой Славик. «Я своей маме не только эту кухонную доску подарю. Я еще кое-что придумал. Вот, смотри!» И Славик заговорщицки вынул из портфеля железную коробку из-под леденцов. Он открыл крышку и с восторгом высыпал на ладошку блестящие монетки. «Вот видишь, это я маме на подарок собираю. Папа мне деньги на мороженое дает, а я их сюда, в коробочку, складываю. Куплю маме духи, а может быть, цветы какие-нибудь. Женщины-то это любят. Представляешь, как моя мама обрадуется!» Миша никогда в жизни не завидовал. Никогда! Даже если кто-то на уроке получал хорошую оценку или кому-то покупали новый футбольный мяч, он не завидовал. Но сейчас он впервые в жизни позавидовал. И кому? Своему лучшему другу. И как это он, Миша, сам не догадался собрать деньги маме на подарок? Ну чем он хуже Славика? Все, решено. С сегодняшнего дня ни конфет, ни мороженого. Все деньги, что порой тайком сует ему перед школой в карман дедушка, он будет откладывать на подарок маме. Миша размечтался о том, какие же цветы он купит в праздничный женский день. Наверняка это будут белоснежные лесные ландыши. Или нет, лучше красные гвоздики. Нет, еще красивее будет смотреться букет из красных роз. Да, все решено. Купить надо непременно розы. Маме они очень нравятся. Все оставшееся время урока пронеслось для Миши незаметно. И не беда, что не ладилась резьба по дереву, ведь теперь он знал, как по-настоящему, по-мужски обрадовать маму. С того самого дня Миша стал осуществлять свою мечту. В его письменном столе на верхней полочке под школьными тетрадками на самом дне таилась маленькая деревянная шкатулочка. В нее-то теперь и складывал Миша монетки. Раз, два, три, четыре. Ой, да их уже собралось немало за эти 3 недели. Пересчитывая свое богатство,

Миша мечтал увидеть восторг и удивление мамы, когда он, как настоящий мужчина, подарит ей огромный букет ярко-красных роз. И будет это уже завтра. Представляете, завтра! На другой день утром Миша проснулся раньше, чем обычно в выходной день. Он быстро оделся, высыпал монетки из деревянной коробочки в свой карман. Теперь главное – это незаметно выйти из квартиры, пока все спят. В двух кварталах от Мишиного дома находился небольшой цветочный магазин. Вот туда-то ему и надо. Но только Миша на цыпочках вышел из своей спальни, как тут же лицом к лицу столкнулся в коридоре с папой. Тот удивленно посмотрел на сына. «Миша, ты чего это так рано сегодня проснулся?» – спросил он. «Я? Так просто! Пап, у меня секрет для мамы! А ты-то чего в фартук нарядился? Так смешно!» – тоже шептал Миша. «Да тише ты! У меня тоже секрет для мамы!» «А ты у нас, оказывается, парень, это, повзрослел уже!» «Ну ладно, пап, мне надо спешить!» Миша выскочил на лестницу. Всю дорогу в цветочный магазин он молился. «Господи, помоги мне сделать маму счастливой! Помоги купить для нее самый красивый букет!» Два квартала Миша одолел почти в припрыжку. В цветочном магазине оказалось очень многолюдно. Словно все мужчины вокруг только и ждали, когда магазин откроется. Миша уже начал немножко волноваться. Хоть бы ему достался желанный красивый букет ярко-красных роз. Наконец, подошла и его очередь. Миша высыпал на прилавок перед продавцом все свои монетки и попросил красивый букет для мамы. Продавец посчитал деньги, вздохнул и подал Мише небольшой букетик желтых нарциссов вместе с несколькими медными монетками сдачи. «Это сдача», – вежливо объяснил он мальчику. «Нет, я хочу розы, ярко-красные, какие моя мама любит, а сдачу мне не надо», – ответил растерянно Миша. «Мальчик, но у тебя немного не хватает денег», – с сожалением сказал продавец. Миша почувствовал, как в носу у него защипало, а в глазах все затуманилось от подступающих слез. Да, плоховатый праздник для настоящего мужчины. Он, понимающе кивнул головой, взял маленький букетик весенних цветов и уже собрался выходить. Вдруг за его спиной пробасил высокий бородач. «Подожди, малец, не расстраивайся, я тебе на розы добавлю». «Нет-нет, спасибо, не надо, я не смогу вам потом вернуть», – был тронут вниманием Миша. «Ну ладно», – вдруг вмешался в разговор продавец. «Вот, возьми, мальчик, вот эти розы, а недостающие деньги – занесешь как-нибудь попозже. Обещаешь, что не забудешь?» Миша наговорил продавцу целую кучу слов благодарности и, узнав, сколько он остался должен, радостно поспешил домой, бережно прижимая к себе букет, вдыхая их чудесный свежий аромат и рассуждая сам с собой. «Какое это благословение! Как чудесно Господь помог мне! Каких хороших людей Он послал мне сегодня утром!
Не зря я все же не ел мороженое и конфеты все эти дни. Оказывается, дарить маме радость куда лучше, чем есть всякие там финтифлюшки. Миша вдохновенно шептал Господу свою искреннюю молитву благодарности. До дома оставалось совсем чуть-чуть, когда он вдруг услышал громкий детский визг. Так может пищать только девочка, да еще маленькая. Миша заглянул во двор двухэтажки, откуда доносился крик, и увидел маленькую, лет 5-6, взлохмаченную девчушку в белом платьишке в синий горошек. Она кричала, что есть силы, и прижималась спиной к высокому деревянному забору. А прямо перед ней, злобно оскалив зубы, страшно рыча, стоял разъяренный большой пес. Миша оглянулся. Во дворе не было ни души. Что же делать? Он и сам побаивался собак, а особенно вот таких огромных и злых. Но сейчас мальчик вдруг совсем забыл об этом. Ведь главное – это спасти перепуганную маленькую девочку. «А ну-ка, брысь отсюда!» Громко, что было силы, закричал Миша, бросив на пса единственный найденный у себя под ногами камень. Псу совсем не понравилось, что с ним обращаются, как с какой-то бездомной кошкой. И он, забыв о девочке, кинулся прямо к Мише. Его страшная оскаленная морда была теперь так близко, а лай и рычание были такими громкими, что мальчику стало жутко. А пес, казалось, вот-вот вцепится в мальчика своими острющими зубами. И тогда Миша стал изо всех сил колотить его своим красивым букетом из ярко-красных роз. А на помощь детям уже спешили взрослые. Опозоренный, с острыми колючками на носу, противный пес наконец-то пустился на утек. Счастливая девочка радостно прыгала возле Миши и громко щебетала. «Ой, какой ты смелый мальчик! Ты спас меня! Ты совсем, совсем не испугался? Спасибо тебе! Большое спасибо!» А потом пришла мама девочки. Она спросила Мишу, где он живет. Тоже очень долго благодарила за помощь дочке и даже пригласила всю Мишину семью на чай с домашним пирогом. Но Миша едва слышал ее. Он, еле сдерживая слезы, смотрел на мамин букет роз. Нет, теперь это нельзя было назвать букетом. Из блестящего, перевязанного тонкой золотистой лентой полиэтилена торчали жалкие, ободранные колючие палки, на которых кое-где сохранилось несколько ярких лепестков. Зато у Миши под ногами этих лепестков было видимо-невидимо. Что-то невнятно пробормотав на прощание девочки и ее маме, мальчик печально побрел к дому. Таким и встретила его на пороге мама. «Что случилось, сынок?» – тревожно спросила она, обнимая сына. Миша, дрожащей рукой, протянул ей остатки букета, прижался крепко-крепко к маминому плечу и совсем не по-мужски расплакался. Сквозь слезы он все рассказал маме и про свою мечту сделать ее счастливой, и про благословение при покупке цветов, и про злополучную встречу со свирепой собакой. Мама слушала очень внимательно, а потом сказала: «Сегодня ты, Миша, сделал меня самой счастливой мамой на свете.
Ведь я знаю, что мой сын – настоящий христианин, который не проходит мимо чужой беды. Наверное, поэтому твой букет кажется мне таким прекрасным. Пойдем, поможешь мне поставить его в хрустальную вазу. К тому же пришло время праздновать мой день, а то дедушка, папа и маленький Алёша совсем заждались нас на кухне. От таких слов на сердце Миши стало спокойно и радостно. А за праздничным завтраком мама рассказала папе, дедушке и младшему Мишиному братишке обо всех приключениях ее букета, стоящего посередине стола в красивой хрустальной вазе. Папа слушал историю и довольно улыбался, иногда добавляя к маминому рассказу, что сын, конечно же, пошел весь в него. Вскоре Миша уже весело смеялся со всеми, как он был благодарен Богу за дружную и хорошую семью. Вдруг в дверь постучали. На пороге стояла та самая девочка в беленьком платьишке в синий горошек и ее мама. В руках девчушки красовался огромный букет ярко-красных роз, который она, широко улыбаясь, подарила Мишиной маме. А потом вместе с гостями все пили чай с немножко подгоревшим, но удивительно вкусным папиным пирогом и говорили о Боге. С того дня прошло много лет. Миша уже заканчивает школу и мечтает стать проповедником в родной церкви. Девочка тоже, конечно же, подросла, и сейчас она солистка в подростковом церковном хоре, а ее мама очень радуется за дочь и всегда немного волнуется, когда слушает ее пение, сидя в первом ряду церковного зала. Они обе благодарны Богу за тот прекрасный день, который стал для них началом христианской жизни. Вот такая случилась однажды история в чудесный женский день. И как же здорово, что все это было, правда же, ребята?

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4 часа 30 минут.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение вступительной части первого послания к Фессалоникийцам. В этом вступительном отрывке апостол Павел приветствует фессалоникийских братьев, а также возносит хвалу Богу за их замечательную церковь. Он благодарит Бога за те особенные качества, которые отличали эту общину. При этом апостол сводит воедино такие понятия, как вера, любовь и надежда — три главных элемента христианской жизни, которые являли собой портрет церкви в Фессалониках. Апостол называет их делом веры, трудом любви и терпением упования. Дело веры взирает в прошлое, на крест Иисуса Христа, производя добрые дела в жизни человека. Труд любви является тем основанием, которое побуждает Божье дитя служить Христу. И, наконец, терпение и упование взирает в будущее, на грядущий приход Спасителя. Итак, давайте прочтем стихи со 2 по 4. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». В 4 стихе апостол Павел произносит еще одну великую истину, и мы вновь встречаем уже хорошо знакомое нам слово «избрание». Для некоторых верующих одно только упоминание таких терминов, как «избрание» или «предопределение», граничит с ересью. Хотя на самом деле это библейские понятия, несущие в себе важные доктринальные концепции, который нам очень важно увидеть и понять. Мы с вами уже обсуждали концепцию избрания, занимаясь изучением послания к Ефесянам. В 1 главе послания к Ефесянам, 4 стихе, есть такие строки. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Бог избрал верующих в Иисуса Христа еще до создания мира, в вечности. Это означает, что вовсе не мы с вами сделали выбор. Это Он избрал нас, но не потому, что мы были такими уж замечательными людьми, и не потому, что наши дела были сколько-нибудь достойными. Нет, Он избрал нас, чтобы дать нам возможность сделать что-то достойное. Весь этот выбор определяется мудростью и благостью нашего Бога. Этот стих из послания к Ефесянам, упоминающий Божье избрание, как бы возвращает нас в тот момент вечности, когда фактически и совершилось наше спасение. И мы понимаем, что это спасение целиком и полностью зависело от Бога, а также совершалось им самим, а вовсе не нами, как думают некоторые. Мы с вами никогда не были совершителями или инициаторами нашего спасения. Бог сделал все это за нас. Создавая свою церковь, Бог сделал для нас три вещи. Во-первых, Он избрал нас. И, как вы уже поняли, для некоторых это достаточно неприятная истина. Во-первых, Отец предопределил нас стать Его сынами. И, в-третьих, Отец принял нас в Своем возлюбленном Сыне. А сделал Он все это для достижения определенной цели, а именно, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Бог избрал нас, дабы освятить нас. Он спасает нас и освящает нас, чтобы мы могли быть святы. В этом состоит та сторона Божьего замысла, которая касается внутренней жизни верующего. Святость жизни является
обязательным требованием Божьего избрания. Поэтому никто не может сказать, что раз человек является избранным, то он вправе поступать так, как ему заблагорассудится. Апостол Павел подробно рассматривает подобные доводы и сам же отвечает на них в начале 6 главы послания к римлянам, где он пишет: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Я уже неоднократно повторял вам, что человек движется к погибели не потому, что он не был избран. Никогда факт Божьего избрания не подчинял себе свободную волю человека. Погибший человек сам делает свой выбор. Этот человек движется к погибели только из-за того, что он грешник и сам выбирает свой путь в жизни. То есть никогда факт Божьего избрания не подчинял себе свободную волю человека. Погибший человек сам определяет свой путь. Блаженный Августин объяснял это следующим образом: «Если бы в свободной воле Бога не было благодати, то как бы он мог спасти этот мир? Однако, если бы человек был лишен свободы воли, как же этот мир мог быть судим?» Господь протягивает нам свое приглашение. Всякий, кто пожелает, может принять это приглашение. И не нужно заблуждаться, думая, что к вам это не относится. Бог возлюбил весь мир, и всякий, верующий в Него, не погибнет. Слово «всякий» относится к каждому из нас. Вы легко можете заменить его своим собственным именем. Но тот факт, что есть избранные, вовсе не означает, что мы знаем, кто они такие. Так что у нас нет права утверждать, что мы к числу избранных не относимся. Обо всем этом мы с вами подробно говорили в наших лекциях по посланию к Ефесянам. После этих передач к нам в студию пришло немало писем с реакцией наших слушателей. В некоторых письмах меня критиковали за то, что я недостаточно настойчиво пропагандировал концепцию избрания. Другие слушатели, наоборот, утверждали, что в обсуждении этой темы я зашел слишком далеко. И поскольку я получил столь разнополюсные реакции, я пришел к выводу, что моя позиция находится как раз посередине, а значит, именно она, по всей видимости, является наиболее правильной. В своем послании к фессалоникийцам апостол Павел, не колеблясь, затрагивает вопрос избрания. И он представляет этот вопрос с точки зрения Бога. К сожалению, нам невозможно увидеть все это глазами Бога, но есть несколько великих истин, в которых нам с вами необходимо обрести определенную ясность. Будучи в школе, я изучал планарную геометрию. Я помню, что мы пользовались несколькими аксиомами, доказать которые было просто невозможно. Например, у нас была аксиома, гласящая, что кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая. И мне никогда не приходилось оспаривать справедливость этого утверждения, хотя никто не доказывал его для меня. Иными словами, существуют некоторые вещи, которые мы принимаем как непреложные факты, без всяких доказательств. Одним из таких непреложных фактов является то, что справедливость отдельных истин доказать попросту невозможно. Точно так же и Павел не пытается оспорить концепцию избрания, равно как и доказать эту концепцию. Он просто говорит о ней как о факте. Еще одним непреложным фактом является то, что Бог сотворил эту вселенную. В данном случае даже не важно, как именно он сделал это. Я совершенно не намерен говорить сейчас об описании этого процесса в книге «Бытие». Я просто хочу подчеркнуть тот факт, что в самом начале
Бог сотворил все, что существует в нашем мире. Но вот что любопытно. Есть люди, которые с готовностью признают тот факт, что Бог действительно создал нашу Вселенную. Но они отказывают Ему в праве управлять этой Вселенной. Они отказывают Богу в праве диктовать или определять, в чем именно состоит предназначение нашего мира. Но я скажу вам, друзья мои, что мы живем во Вселенной, которая была сотворена Богом и существует ради Его славы. В Своей Нагорной проповеди Господь Иисус Христос сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Он не сказал, что наши дела должны прославлять нас самих. Нет, они должны прославлять Бога Отца. Я скажу вам, друзья христиане, что Бог — это Творец. И эта Вселенная существует для Его славы. Он Бог, и нет иного Бога, кроме Него. Он не нуждается ни в чьих советах. Он управляет этой вселенной в соответствии со своими собственными целями и для своей собственной славы. То есть мы с вами живем во вселенной, которая по своему устройству теократична. Иными словами, ее центром является Бог. Не человек и не земля, как думают некоторые, но Бог и Его Небесное Царство — это Божья Вселенная, и Он правит ею по-своему. Но необходимо заметить здесь одну деталь. Бог праведен, справедлив и свят. А потому все, что Он делает, правильно. Мы не всегда готовы соглашаться с этим, но могу сообщить вам нечто важное. Если вы считаете, что Бог не прав в том, что Он делает, то я вынужден сообщить вам важную новость. Вы не правы. Ошибается вовсе не Бог. Ошибаетесь вы. Именно вы должны изменить свои взгляды. Потому что, если вы не сделаете этого, вы пойдете наперекор всему мироустройству этой Вселенной. Эта Вселенная существует для Бога, для Его славы и для Его целей. Не происходит ничего, что не содействовало бы Его славе. Именно Он властвует и управляет этой вселенной сегодня. Учитывая все это, давайте задумаемся о том, что некогда мы тоже были рождены в этом мире. Причем Бог не спрашивал нас, хотим ли мы появиться на свет или нет. Нас тогда еще не было, когда Он мог задать нам данный вопрос. Именно Бог по Своей воле принял решение на этот счет. Именно Он ответственен за наше существование. Он не спрашивал меня, хочу я родиться мужчиной или женщиной. Он не спрашивал, в каком месяце или в каком году я хочу родиться. Он не предлагал мне выбрать себе родителей. Он не просил меня принять решение, хочу я появиться на свет в набожной или состоятельной семье, или в семье неверующих. Бог управляет этой вселенной так, как угодно Ему, потому что она принадлежит Ему. Мы с вами можем быть недовольны этим положением вещей, но так уж получается, что оно никак не зависит от нашего мнения. Знаменитый английский проповедник XIX века Чарльз Сперджен как-то сказал: «Нет никаких сомнений, что Бог избрал меня до того, как я пришел в этот мир. Дело в том, что если бы Он стал дожидаться, когда я появлюсь на свет, то уже никогда бы не остановил на мне свой выбор. Именно Бог избрал нас, а не мы выбрали Его. Господь Иисус сам сказал Своим ученикам во время Последней вечери: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». В каких-то комментариях я прочел на этот счет следующую мысль. Тот факт, что Бог избрал нас, возлагает ответственность за сделанный выбор исключительно на Него. Тогда
Да и сейчас эта мысль кажется мне весьма ободряющей. Но Бог вовсе не тиран. Никто не избирается против своей воли, равно как никто не отвергается против своей воли. И еще. Бог прав во всем, что Он делает. В 9 главе своего послания к римлянам в 14 стихе апостол Павел задает такой вопрос. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» И апостол сам отвечает на свой собственный вопрос твердым отрицанием. «Никак! Бог прав во всем, что Он делает». Нам нужно вернуться к состоянию, когда мы понимаем, что мы с вами не что иное, как Его творение. Причем мы не просто творение, но полностью развращенное творение. Я осознаю, что это весьма непопулярная мысль в наши дни. Мы предпочитаем гладить друг друга по голове, говоря, какие мы все замечательные. Человек вынужден делать это, дабы поддержать себя и убедить себя в том, что он действительно не так уж плох. Но истина в том, что на самом деле мы находимся в состоянии противления нашему Богу. У истоков современной западной цивилизации стоит принцип, дающий право каждому отдельному человеку на изъявление своей воли и принятие решений. Даже будучи грешниками, мы имеем такое право. Почему? Да потому, что ни один другой грешник не вправе принимать эти решения за меня. Вот что является истинной основой демократии. К сожалению, сегодня, в дни развитой демократии, политики все чаще и дальше уходят от этих истоков. Поэтому неудивительно, что демократия сегодня не работает, она терпит неудачу. Да никакая демократия и не будет возможна до тех пор, пока люди не начнут понимать принцип всеобщего владычества Бога, пока они не признают себя Его творением и не склонятся пред Ним. Может быть, вам не нравится это, но именно так все устроено. И Бог управляет этой вселенной. Поэтому вместо того, чтобы протестовать против такого положения вещей, я советую вам пасть перед Ним на колени и поблагодарить Его за то, что Он дал вам жизнь, что Он дал вам возможность, как свободному существу, принять решение прийти к Нему. Его приглашение по-прежнему звучит сегодня, как мы читаем в 37 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Друг мой, ты чувствуешь жажду? Тогда приди ко Христу. Он стоит и ждет тебя, готовый принять. Но если у тебя нет этой жажды, тогда забудь об этом. Бог протягивает полное и бесплатное спасение всему погибающему миру. Он говорит людям: «Берите или уходите». Именно в этом проявляется истинная свобода. Мы можем либо выбрать его, либо отвергнуть его. Иного попросту не дано. Однако каждый человек обладает свободой делать одно или другое. Но для того, чтобы воспользоваться предоставленной ему Богом свободой, человек должен услышать слово Бога. Это фактическая основа. Люди должны услышать Евангелие. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, пишет апостол Павел в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. Это лишь естественная часть данного процесса, потому что имеется еще и сверхъестественная часть, ибо Слово Божье — это сверхъестественная книга. Бездействие Святого Духа, евангельская весть — это всего-навсего просто слова. Но с помощью Святого Духа Евангелие оказывается силой Божьей ко спасению всякому верующему, как пишет Павел в 1 главе послания к римлянам в 16 стихе. И в этом состоит работа Святого Духа.
Сам Господь Иисус сказал об этом, и мы можем прочесть отрывок из 16 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 7 по 11. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если пойду, то пришлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». «О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». А вот как сам апостол Павел говорит об этом в 5 стихе изучаемой нами главы. Давайте прочтем этот стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Люди получают рождение свыше не через немощную человеческую плоть, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, как пишет апостол Петр в 23 стихе 1 главы своего первого послания. Именно это происходит, когда Дух Божий берет мои слова, слова обычного человека, и использует их. И эти простые слова внезапно обретают могущественную силу, творящую подлинные чудеса. Я могу привести вам множество примеров подобных чудес. Например, одна женщина написала мне, что когда она впервые настроила приемник на нашу волну, ее супруг в течение всей программы осыпал насмешками и злыми словами все, что доносилось из динамика. Но она продолжала слушать эти передачи, так что один раз ее муж вдруг начал вслух выражать свое мнение по поводу услышанному. Однажды, когда эта женщина забыла включить приемник вовремя, муж сам напомнил ей об этом. И, наконец, настал день, когда муж этой женщины преклонил колени прямо у радиоприемника и принял Христа как своего Спасителя. Друзья мои, если вы думаете, что это произошло из-за того, что я обладаю великим умением убеждать, вы ошибаетесь. Я совершенно лишен такого умения. Все дело в том, что Дух Божий может и будет использовать Божье Слово. В этом состоит наша уверенность. И напоследок я хочу сказать вам одну важную вещь. Я верю, что Библия является безошибочным и непогрешимым Словом Бога. Но не торопитесь писать мне, указывая на все так называемые проблемы или неточности текста. Я сам учился в семинарии, так что я прекрасно знаю обо всем этом. Мне даже приходилось читать лекции на данную тему. Но я принимаю Священное Писание как безошибочное Слово Бога, в котором сам Бог обращается к нам. Более того, я верю, что Дух Божий может использовать Слово Бога, чтобы проникнуть в наши сердца и в наши жизни, в результате чего эти жизни и эти сердца преображаются. Слава нашему Богу за это, друзья мои! И этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.